Tjus, jeg måtte jo klare meg selv om jeg tar blunga. Hun ikke har rart å la nære meg det. Den er kajak på kakkoina. Hun ikke har rart meg hatt av rart og nippigene til sjerne og sjung i munn. Hun ikke har rart meg nækko. Mange av de lår som jeg har tatt her, hun er min hjertelotta. Hun er til å kukkakle og kukkakke noe der har rart. Amma leona payukko nuleare nutaramillo qimuksikkuurluta suqaamma qimuksirparaaqattari tamaungama aksoornartuk aksoornarlut toruulaarsimamma tamaungaalluta amaartiulaorama napayukku teekku leona payu paniani tuutaami taina anaanakura puuvaklumman illorjuaqaartuklunni takman qamutiinni kanukiaan tupeartumittukki oqquutaqarlunni anertaalitjutaqarlunni tamaangutik ila tamaangaana suktuarulaqsimagatta aqiarnamungaarlut tagmu qallunnaarmiun qatsinikka tangmaalaqsimayugu kisaanataanna ataatin akunneruluujuqtaulaqsimagatta tangmaartimallu tapersirutjaruluuliqatta taquaqqaluaqquulaqsimanginnatta pertuujaulaqatta tangmaartimallut neqairerlullutalu nanoraarunni qausertunni naksartimagatta quanguplut isuqama qausertuugami anertuaraanna pikkaumma pikkaunginnarma taimanga piqersanilurtaaraanna pikkaumma qanuluktaa piniartakkaalorma taima piniartakkutigilaartanga taanna takuluarsimagakku puigorunnanginnakkusulli neqaalliullattaqquuliqattaanna nanoraaritaakko quanguugaluat itigangi atangumata ila itigallattaangi uka atangitsuugaluat itimangin itimaalungin oqsuqangmata atangumata alungillukiangikko tamaanga piiyaillunna qanaatalusinaani tamatumiga uyuluraarsimaniga nerisaksattinni taanna aksiqornartummaqiarulaarsimammat iqqaajarpakkakku taanna anerjaqalila nakligimmu taimanga nakligigakku anerjaqa ullumimmu tikillugu taingattaatti kangallinermiu taulertu ammisoruluujaullutallu nutaqqanila ubagale angijuartoruluurtunga ila amaarunnertiyu taikku nerinasuluarsimayapu iqqallarpaklugi ullumiuju asila pertuitaruluugatta tikinnasunniaqquulilaversimapluta tamaunga tagbunga qablunaarmiun tagbana qamut iqqaana ikimavakkama kisiani ukiullariarukkuuqattaila taatsimun upengartaaqquulaungittorluunini ukiullariugami ikkiiruluulaarsimaqquurma ikkiirtummariruluuqattaluu pillalaarsimagama taikani qamut iqqaana ikimaplunga amaarlunga sunnamilluunnikki amautaqarnerpunga uppatuktumi uppaqarlunartut qipinni ulikattaaqatuksimavakkaluarluma amaqataanna qinuliraanga angiyuuluangimman taqqavunga anaanangatta iluanu ila tupirinisuktaatlukunga oqquittummut aksu pisimaluu pillukpaklunni anaanaatta nerukittuujuksaulaarmaninna takpani qamutiinni taanna qimuksiqattaila aullaammaarlu taimannamu iniqarnangiluartuijarpalaarsimammu taikku qamuti ikimapigiyaak taimari ikkiirtoruluupaklunga suuqaamma immaqaa oqurunaluartuksaulaanginnamma taatsimaniumma mersuqatugunnarna mersuqiorninkuungittoruluullunga sulli taimari qiujuoruluulerlunga imanna ikkiillattaariortuujaalerlunga pakkua napajuaaluin ikumangin ungasiktuulluni suli tikinnialeqqaaqani takuksaupalaarma takuriqattigu ikkiilertualuujaalorsimagama ikkiirnartumillu qaujivaallunga taannartuujaarlunga tamaunga ingiqqanittini taimanga qiummariktuujaalerlunga pippiiruttuujaalerlunga tikililoorsimagatta sinaapuma sinaapuuli taanna inuqaloorsimamma taakkolu annakkun sakigiinni taakkolu tuinnakkuttua sakigiinni taikkani illoqaloorsimammata sinaapumun taikunga tikisartulilaarsimagatta tikilaarsimajugu taikunga taimari amaatsuunneqquurlunga lukia taakkuali anertuakukka taikunga nuqqarluti
Taikkuari uvungaulungnerluti namungaummangaatulluni atiujallakkillugit sunnapaqa uvungangaangaai ananakkun illimaanimmata liunnapaju taimaatsuulaarsimagatta ila pikkunaq ila qannuaalu nalokiqattartaq iqqartaajalleraangakku taanna ullumiulertu imanna aniitaangitarani aniqlaarsimanera taanna iqqaujarpakkakku taimari tamaanermiutaulerluta sallimiutaulert tuinnalertillutaq ullu qatsiuluangitsuut taikku ukkuakkatamami aarlullarpu anersiamarlu nuliaanga taanna amma taanna liun nuliaanga aapilaarlu aarlarlut illitaima taatsimali paeriqqaunginnersaujarma nutaranginni paersiilerilluma qatsikulu qatsiulertukkiarikkua taikkani paersiuyalilaarsimagama taimali ukkuara aullartimaannerluni akkuneruluujaartuaalu taikkani paeriverlunga ila nukaraniilerlunga tuinnarmi taikkaniilerlunu atsiulaa qangakallaaqaartuk tuujaalertillugu tamaanittu toqaulertilluta taina ukkuartaasaara ukkuartaasaarilerukkuni anitaama anitaasaama nuliakkulua taina aapilakkulu inuiunnertu tusalilerpapu taavana aullartimatillu uungaanna naullinna qaasiiyariorqortikiluujaarpallalerlugu tamana pitaqarunnertaa taa inuugunnertillugu taavana aullartimaa таана уникааллараакку таакангаарутигилаартаа итулитсуйаарлуна ила тамаанилераттаила тамаанингиннарлуту таатсимани таама паерсииннерлунга қасуиннерулуйақатаарлунга нутаққа таанили амаалаортаа такусуитарилерлугули туута ангиюкулуртиллуг кисан такули тайнартуйаалилаартимагиллугу тамаанинннеққатигилерлуг таамааттуулаарсималларивнга таамари пироқторолуулернерама қаанна ила ини пироқторолуугама акуннеулуангитту тамаанииллута яарлута уиниттитаарулла тайманнаиллаарпу тама таймангатарпа наатинга иққааманаакулунгиннакку наисаасериулаунгиннама таатсимана илинниалаарсиманерату наатинга нақааимангиттиаммариллугу таатсимана тайнери уиниппига найтинга қаажимарулупанаарсималоорсимаплугу налунангилла тайнартутсааннаммаа так натпун исулиттикайналаарнаракку икунга утикканилаарнаама нутараарулунга ақиарнарми иллуттали кисан соққуилу соққуисуллаттаақатталилаарама соққуисуллерпаллаажуйаан саулаарама тайкэни пиярерсарнера инуу пеққусиаани суналиангинни неқиуми инуиннеқингитта миксаанну тукисинеқаттиарсимага уллуми тификаттиариакка тайкку неқиит имма неқилиаринассуппалаартава ивалуартуллу каттималерлуну анаанавеқаасималерлуг аасси қайллуалаарсимагма таана қуягиссимаяра анааналлаттаагу тигуартаариаулаарсималаорулаарлунга пигуртурулуулертиллунга анааналлаттаагатаанна тагукунга уваттиннуаттиаммарилаарсимаа тагупа пигурсалилаораттатугпана пигурсаранну ивалуарсуллу атаатсиккутиангуяалерту пиярерсалерлунуллу игаллуну натсивинерни силла таако иннаво неқилиорлутикку уулиорлуну силакку игаплуну пивараану нуққарналаунгиннаа пипсилиортугу пипсикаллааруни қаажимаммарилертугу имманнат қанулуртаатсиа мамаруннарнингинни пипсииллу макко пипсикаллаару таппа аситтапингитанги аккуалоқатангайу неққикинаамариуярлуги паннариссигу тимамарсиниармата орсорторлуги укуалу қуинииниин аупалунниин маани катимаюн аккуалу саллууниин қатанганиин
нэқкинаамариллуги паннат паниттиарпата нэқиссаукканнилаармата таамана нэқилиортуалуваттугу касактаарларниартуйаарати аситтину иннаанерну убагуиннатта таамана панернарнилуктаарни пипситтуалу пипсилиортуалуваккану амма ниаққорни оқсуллу тамаджапуи оқсуми атуиннаумата ниаққунгинни иқалу игунарситтиюаалуваклуну иман такораннитсяалерлуги иннаатимиитсяалерлуги икку иммаалуси пивини ипуитторсуан қулаагу матвертаяқпалаарту пилаумму паакиуярлути савиуллути ангиюулуангаллути панертуусиппиале иммуусиппиале тайманнатсина қаиммоқарлярпаннераттаа таймааттуми илулеқангитсуми игунартиттитулеқарпалуармисугу ниаққорну иқалуниаққорни мамақоруя нааммакситтиақолуярпалуармиси оқсуусиварлунуллу тамажиуқсуаалэрни манеққамиммата аяанинганеқартаажармақуллорлуги туаттакууна аммажукулаагу матукулаата наамагиаарлуги тагу оқсуусиюаалуулаарту мамалуарпакту са валаунгиккалуарпу аннораакататаананулу асигини чокнихолуярпараамисуг убиааттуг таманна таманна пигорсақатигиттиалалаа пиллалаарну микиниттиня ависи макайнерлалаарсималлуну иммақаукиугасаартикулуугалуат иманна пиюннарсилерлуну лукатиганну таама пиярерсаутигиалерпаву тумаккунеққи таама такана туинна тайкана сунгартиллугасули ақиарнарми тайкана нюнеқалаармиммата суоқаамма активикайорти иманнаартуутиги иманнаартоқатталаармааттикку актикайортаалугивалаартаатикку иманна икатулларисарлунаттикку наглигилаарулуппарлунниттикку лупингматтигу таманна қаппарпааллитсутиаалугивалаартикку пилерижуаалуваттугу мерпиарсиюннангерулуккунна мерпиарсиюнналаунгиннаннугилаасуулли таатсиманеқисинни мамаартуккаалуугалуарлуну мамияйюннарсиюалуугалуарлуну мамаартуни орсуияйюалуугалуармиганну уксугавинерни уксугавинигасаалунни сиоқаман илаанерсаттиарлу тингерсутини ажорсалаунгиммата тайкканни ажорсарнангиттуаалума таинна ақиаруннан макуннингуктуни аавиверни қиналуккани иқалунни қану наннорни таккунингаттаннеқингини исимарту туқтоқангиннами таққатуатсиангуларту тайманнаалу пибалаортугу иманна илунгеттиарлу аксоорлута пибалаортугу пилеринасуннеппаатерлугу ангулайугу улло сулерингилеқаангатта паэреллунуллу ангулаллунуллу пибала таамаре ангиюкканнерулуулерлунга сути анаанагалтаанна туутаа инуутиллугу аасиангулулла писаалармигама атунгэрсини қатсини ке уллуатаарс тақарулуккамақааннаа тариума мисуксимаваттуни қааяяларайбонга таанумасикса мисааллаққаарлуги тааккакиилиани таакаангулла таарумиякка каажи чаарумиян мисуксимас каппя сура чугор таарумиян тайман пекаттаққа сина пекаттаққаяна ангиллунга уллуми кисими кисимангиттуунни тариунгиннарму китулисааварниалериллунга тайкку эққаллерпакка тарилаарсималяакка атаатиқулаатунгэрса иллаатсия иманнакулу пируюктаалитсиарлугу суна ангулаявуллумакуа суяву каугартавуллумаку оқсиун суурлу тайманна пилерипалаартугу пилерижуалуоқатталаартугу ивалаарсуллу
нингаатиляра икамакиюннерлуг кайтааккунератуганил ховаалертунга тигукканнитааюннераккэ каанукьяан аякугалаарне купиммиллунга атунгерат атунгерасулэртар таамари игиккаагакку килумма тупермиккатта сукуртаун иллунгалу пигама сагымасиаалертунга тигукканнитааюн ага наллеккуумми матаанна таанна таанна игилартимаяа киллум кайкканнертаалул буйуккил буйуртака кайушикиннасуттаал асули инеруннартиаалугилларпак иллут питтиангккараарлугисооққа утчерило атукутаангилаакклукер иммертартуцаалаарфут отэмэнэру пижэрсартаалаарту пижэрсартаалаартуараача куйалина туиннақартарту уллумиму тикиллугу пижэрсартаалаангкунта тайманна мерсэраача суннани каутоққунгиттиарлутта пинаялаармиюалуйугу наяртуцаалаармиюгу каюсиуярлута таанали тага пижэрсартаанаалуула қаттарту тақанаралуарлуни нингэрнаққаккалаалаартиллугу уллумиму атуртуллагаалу қаажималақалаарлугу илисаангилуарнаалугаттаа маккунинга укуакканинну паникканни таймана илисартаатиссераатерлугу илисаангиннера уллуми уванни иёриюмуллуми тамат айорнераата туиннерлуги пиюллуалагалуартиллуги имаалиорнера уванни иёриттиартаа иппигиттиарлугу пиюннарнагалу тамат икунгакканна микиикулууннэрму тики утираама ила утичангиттунга таатчиманила анаруа туна анаруа нутар кулуутиллунг оқариорниунги тиллунгалуунни таппикнганааяани наояани таппикун уккусиксалингу уккусиксалигигаттигури таппиннунуна кибалаар нутараарлута агьяртавинерилар симармаанга укква анитааралу таани аигилартара нукарма уинга ивлартсу амма анитааккутуга таанна мисса таакко таунутарариммагиго анаруакку микилуарлут иллутамарми убангалуттаа таима таакконунга иммака ангаюллуваартуккалуарлунга тамаккини таакконунга микиннаматтаа нурияне арлаалуаккунгиллуниу сакимину пайуутигиявинерилаарсимаммимаанга кимуксикку оқаруннартиннагалуунни таппагу имерулерулуккаангама ии торпаглунга таанагулу оқааситтуара пердияарингерулуллунингаасит таппикун оккусиксалингу акьяанерулу яллаппиннаориваанга таппикунга так имақаажиартулуарсимаюяагалуартунга сиккуми ноққангаллута китсертукулуутиллугу қааннулла такқамути қаанганиттукулуяарлунга таами соққуйгиартулуарсимаюяартақалуара қан таамалу пойгорлу мики қумиллуннингаллуунни суоққаама агьяртавинерлортаа таатсима анарруа сакиккумину таппикун оккусиксалингу нутараққангимма тагуми киюми қаажимагамиги таакку сакиккуни туутаангулоорту таанна таппикун агьяртернерпаанга пиулиарияулилаарпунгали таппат таппикун тайкунунга агьярсиппиуйуну анаанаккуккану ила анаанагинасугиттиалааракку ила суоқаама қаажитсутигигакку таакколу анертиаккукка алиннааккукка ангаюгалуаралу такканна туинна нукаалаарнарма уванни суоқа нукамаалиллаутигиннерлу нинга нукақангиннами айоруннеерулулерлугалу соққуисигуннарсипаллаалерлугалу таакуннани нукаалаақаттарнерлу нинга алуторимут
нукаканнинами нукаасаарсимаамуллуккаинни нукакулоро инуйуннерсаалу нэрсиманнэртиллуго канигияагу агсартаунерама нукамааллаутигиннерлунига атусааикулаапиллитаку нукаартаақартарту ақсаарлу таханнууллуми нукарива тэмен қипаккиутиннерамига нукаалаангаарторулуулернерама ангайюми аёрэрторттааваккалуарлунга ангайюулажиннангиттуалуннерама нука митаатсимэнга илиттингаарлунга нуккаарлерлу уллуми мутаканна такуангаттиулерпунга таканна нукариннарпарулуми маликсарлу иле тайканни кисэна қавиллариллунга пилаорама тэннила қавива қавиттутигиттиарлугуиманна соққуисугиарутигилиаарлугу таганна имаанна қааннуккулукка каджаанартаами таалуртуи қавиллиарсимагама иллортуартаанна таани киаксаа таалу ангиюаароо яагэллугу аамаалуртуаалу таққаван таани киаксаа таалу санаани такваниннангиллалернерамақаа таалуллугаа чаангилитсэрсимаплунилу таимааттиа такка таанаматуирамиу уутиаккусерлунилу аггани таққаванга тигорсалерма чунаваку неаққуйаккулуи има пиуйуккулууллу сеқаанги кайуккулууллу титайккусоққуйгиттааллерпакка чунаваку неаққуйат таймангатуппа тайкунга қаживаллаанеран такпиканууккусисалими неаққуйарту параугартулу макунингалуунна параугаалаарипортаттини қаййуйялуалаарсималларнаган неаққуйяриннарни игаваттуйялаама таханна иг иг игапалаама